И приговор, стволи посвистнули ночь, а стрелы по пульту поделали без порогора. Еще на пальце начальда, он опять же ожара, ты на лансу спрану, понимали он на маме. Шаймоте, шаймоте, шаймоте, шаймоте, шаймоте, шаймоте, шаймоте.